0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Сделаем паузу. Сити. Един.
1: Всем привет, это Сити Едим, и я Евгения Смурыгина. Прямо сейчас расскажем про новые рестораны в нашем городе. На Поклонной горе запустился Шаолинь – премиальный китайский ресторан, названный в честь монастыря на горе Сушань. Шеф Сяо Ли родом из провинции Хайнань, его семья поколениями готовила для монархов. Главное блюдо – утка по-пекински за 15 тысяч рублей. Сначала подают хрустящую кожу с фуа-гра и черный крой, потом основную птицу с гарнирами, а в финале – обжаренный каркас с луком. Из доступного – бао за 350 и шанхайские сяо лон бао за 240 лепят вручную. Вторая точка итальянского сентименти открылась в Хамовниках на Льва Толстого. Более камерная, чем первая на Забелина, напоминает остерию в Портофино. Теплое дерево, винтажная мебель, в центре зала ярко-красная печь для неаполитанской пиццы. Берите с креветками и цукини за 990 или с ростбифом и вялеными томатами за 1190 рублей. На Красной Пресне открылся бар «Шоша». Название отсылает к сорту огурца. На стенах написано «невозмутимый, как огурчик», но в меню огурцов нет. Зато есть томленая говяжья голень с кинзой и сычуаньским перцем за 830 рублей, чем не повод зайти. Еще пара мест для тех, кто ищет что-то совсем неформальное. На Бауманской – кофейне-книжные «Планы на жизнь». Зеленый стеллаж до потолка, безделушки ручной работы и травяные чаи. А рядом с Переделкино выросли гаражи, пространство в настоящих боксах, где уже работает шашлычная, киоск с печеньем «Мечта» и бар-буфет прямо на капоте старой «Волги». Бутерброды, лимонады и плавленые сырки. Звучит как отдельное приключение. Работает только по выходным. Евгения Смурыгина, приятного вам аппетита.
0: Capital. Just effect. The entire country of Monaco is 6 times smaller than Central Park in New York.
2: Центральный парк в Нью-Йорке в 6 раз больше, чем Монако. Теперь и вы это знаете.
0: Москва.

алсуа сартарфиппут тасса уинганертангуак кулааник нингааник тигумминеқарлута эқалуссууп атитсинни тигуниартуут тартарматигу тасса илатта тигуниар туусаартарматигу пингуати таанна илагат массакку алаатимиттарфитта матусимава танна аажит пажна нолаалерсилариарту тэсса налунаакутсэрсуиларпугут эққаанерлунгиккутсигит пингаасут нуак аторлуу куллак эмера эмерами аппа гукками аёнаанерсааллу тараёрами тааккуаттараттаарлугит аппариартуартарпугут тэссалу тараёрами танна иламиник аёрнакусоорнэрсаау тасса аттоя аттоиппуллу кулутсинник нусупилоорнаартарпуут эқалуссууллу танна аттоиппут тигориаралуартарлута кулаанангитсимуллуми тигунақартут тасса эқалуссуангортарлутик танна иммака куккулаарлута эққаамасагут таамаатиппагут наққиннеқассагутта куянассагалуоқаа.

0: «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Ты ответь, моя туманная, непутевая звезда, оставаться на заклане или уехать навсегда. Боль высасывает кровь мою,

0: Новости.
1: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. За прошедшую неделю активными действиями группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Водяна, Ивановка и Щербаковка в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 5 механизированных, 2 мотопехотных, 2 аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, 3 бригад теробороны и пограничного отряда Украины. Как сообщает Минобороны в недельной сводке, в зоне ответственности группировки противник потерял 1595 военнослужащих. Ликвидированы 8 боевых бронемашин, 66 автомобилей, 7 полевых пушек, пусковая установка хорватской реактивной системы залпового огня РАКСА-12 и 14 станций радиоэлектронной борьбы. Россия не опустится до методов, которые использует Украина, но сделает свои гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает киевскую военную машину Западом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
2: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
1: По словам Лаврова, Москва попросила американский Госдепартамент прокомментировать данные о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российской территории. При этом министр подчеркнул, что Россия не ставит ультиматумы Соединенным Штатам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что валовой внутренний продукт России во втором квартале вырос почти на 1.5%. Кроме того, положительная динамика ожидается и по итогам года. По словам министра, несмотря на санкции, логистические ограничения и атаки на инфраструктуру, отечественная экономика преодолела спад, зафиксированный в начале года.
3: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
1: Также Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что ожидания бизнеса от государственной поддержки должны быть скромными. При этом он добавил, что государство продолжит системно работать и концентрироваться на таких инструментах, как льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации. Минтранс опроверг информацию о двукратном расширении списка запретных для полетов зон. В ведомстве пояснили, что количество таких участков увеличится лишь на 37, а не вдвое, как ранее написала газета «Коммерсант». Сейчас в России закрыты для авиации 781 зона. Новый приказ просто переутверждает существующие ограничения и добавляет новые участки по представлениям уполномоченных органов. Речь идет об объектах критической промышленности, дорожной и энергетической инфраструктуры, сообщили РИА Новости в министерстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила, что для президента США Дональда Трампа одинаково важны две цели – поддерживать низкие цены на нефть и не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Так она прокомментировала слова вице-президента Джей Ди Венса, который ранее назвал обеспечение американцев дешевой нефтью первостепенной задачей, а предотвращение иранской ядерной программы – лишь второй по значимости. При этом в понедельник Трамп сообщил, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он открыт только для судов, следующих в Иран. Однако, по данным Wall Street Journal, суточный трафик через пролив обвалился со 130 до 26 единиц из-за рисков атак и роста стоимости страхования, несмотря на заявление Вашингтона о полном контроле над этим стратегическим маршрутом. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидается переменная облачность. Вечером местами небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
1: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
0: И 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
1: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
2: Плачут нам двоим не скучно, и ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.